0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего года.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л0.

0: Номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Выборы 2026.
1: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: 101.5. Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. К 2040 году глобальная космическая экономика может вырасти с нынешних 500 миллиардов долларов до 2 триллионов долларов. По словам авторов исследования, это приведет к формированию внеземной экономики для производства товаров на орбите при условии добычи ресурсов на астероидах и Луне. Основой станут металлы платиновой группы, вода, органика и лунный реголит. Необходимые технологии уже разрабатываются. Однако большинство из более чем 1000 профильных компаний пока находятся на этапе концептуального проектирования. С 1 сентября вступает в силу поправка к статье 212.2 Налогового кодекса, которая добавляет взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни к общему лимиту вычетов на сбережения 400 тысяч рублей, позволяя вернуть до 88 тысяч рублей НДФЛ в год при наличии не более 3 таких полисов. Одновременно для взносов в пользу детей лимит увеличен до 500 рублей, а оформить возврат можно по окончании года уплаты, пишет ТАСС. 30 августа в 17 часов Комсомольский сад Волгограда приглашает на бал маскарад «Очей очарования». Реверанс наступающей осени. В программе вальс, полька, кадриль, дефиле нарядов и уроки танцев. Также будут выбраны лучшая маска вечера, пара и шляпка. Продолжительность мероприятия 3 часа. Справки по телефону 8-902-363-3083. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школ, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров. В профессионалитет с нового учебного года добавляются направления машиностроение и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров, точки роста, технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачивается премия стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Волгоградская фирма «Броня» в четвертый раз приняла участие в 8-м фестивале «Сделано в России» в Тяньцзине, организованном при поддержке регионального центра поддержки экспорта и АО «Российский экспортный центр». Более 60 компаний из 30 регионов представили свои товары китайским партнерам. Участие позволяет волгоградскому производителю высокотехнологичных теплоизоляционных материалов расширять рынки сбыта. Центр поддержки экспорта Волгоградской области помогает местным предпринимателям выходить на международные рынки, консультируя их по внешнеэкономической деятельности и содействуя получению сертификатов. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
0: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну, здорово всем!
3: Он с нами, легенда на месте. Всем доброе утро!
2: Это легенда?
3: Это ты.
2: Это я?
3: Это ты. Мы просто столько с Лехой сочиняли про тебя сказок в это время, пока тебя не было, знаешь?
2: Сказки.
3: Какие только сплетни, слухи не вкидывали, понимаешь?
2: А, прикольно.
3: Поэтому тебя смело можно назвать легендой.
2: Ну, основная легенда — то, что я умер.
3: Ну, получается, хорошие у нас врачи, смотри как.
2: Подняли меня.
3: Подняли тебя, смотри там, чудак.
2: Мумиё в эфире, друзья. Вот. Чё, кого, чё там, как выходные?
3: Зомби-апокалипсис начался, судя по всему. Главный дошел до нас. Главный босс.
2: Хоть тоже, ну, Тюблин.
3: Давай, чё? Олежка, как ты, чё-нибудь там отдохнул вообще?
2: Ой, да я...
3: Ты что-то бледненький. Как будто даже здесь на Волгу не выезжал никуда, на пляж.
2: Да я и как бы и не выезжал никуда. Зачем мне?
3: Ты еще и в рамках города не выездной? Ты чё натворил?
2: Это потому что, ну, это...
3: Я думаю, чё за браслет на ноге?
2: Это даже... Да хватит уже. Что у меня? Все уже получается. Федеральный розыск, ребятки. Вот, если что, я здесь, да, Коммунистическая, 19D, пятый этаж. Пятый этаж, прикинь.
3: А, пятый.
2: Они будут искать на пятом, а я быстро с шестого быстро спрыгну. Вот, значит, что у нас есть прикольного вообще? Что-то изменилось в эфире? Ну, помимо того, что Леха Карпов теперь стал...
3: Леха Карпов не спал неделю,
2: да,
3: понимаешь?
2: На год старше выглядеть.
3: Для него это вообще целое испытание.
2: То есть я представляю.
3: С каждым днем двигался все медленнее. Да. Вот. Мы рады твоему возвращению. И сразу сходу Олег, в общем-то, залетает сразу во все процессы. Сегодня у нас съемки очередного нашего тест-драйва.
2: Да, кстати, да.
3: Вот. Креативный драйвер. Вот опять поедем на гастроли. Наконец Олегу пригодится вот эта вся его мышечная масса,
2: да,
3: над которой он работал всю жизнь. Потому что мы сегодня едем в фитнес-клуб. Возможно, даже Олег, там, я не знаю, намажется маслом, будет пачкать тренажеры.
2: Слушай, а мы, получается, прям реально тренироваться должны, да?
3: Ну, да.
2: Хорошо, что я взял завтрак сегодня. Вот. Постелу. Ладно. Короче, значит, что у нас есть еще в этом части, друзья? Ну, наверное, все так же ничего не поменялось с точки зрения прогноза погоды. Посмотрел я на то, что сегодня у нас еще один жаркий день. Вот как раз сегодня можно сгонять на речку, ребят. Потому что потом реально температура воздуха будет падать вниз.
3: Да, у меня планы.
2: Да?
3: Да.
2: На сегодня?
3: Ну, САП еще в наличии.
2: О, у тебя сразу накачанный же.
3: Сильно была рабочая, очень сильно каждый день. Поэтому так. Я об этом... Волга мне и водичка, любой водоем мне только снился. Даже лужу не могла себе позволить. Вот, но сегодня надо, да.
2: Ты сказала слово «снился» и «снился» или что «снился»? Это из «Пенсионный фонд России».
3: Он теперь называется «Социальный фонд России».
2: Да, социальный фонд.
3: Мы вам передаем привет.
2: Да, ребята, всем, потому что мы знаем, что вы иногда заказываете ведущих.
3: Это хорошо. Да, закиньте нам там баллы какие-нибудь, что ли, на наш пенсионный счет.
2: Там. А так можно, да?
3: А я не помню, потому что какие-то, что-то мы собираем какие-то баллы, нет?
2: А,
3: там это... какая-то соревновательная система, похоже, нет?
2: Это ты в «Тетрис» играешь, это другое.
3: Нет,
2: да.
3: Не то?
2: Ладно, короче, впереди также, помимо прогноза погоды, будет рубрика под названием «Календарь», где мы рассмотрим непосредственно сегодняшнее число, 24 августа, конкурс «Проще простого» и рубрика «Сенсация». Я все угадал?
3: Пока да. Ничего, мы никакую революцию без тебя не совершили. Эфир не переделали. Вот. Все, желаем всем отличного утра.
2: Да.
3: Продолжаем завтракать своими яблочками.
2: Да.
3: Ну что, ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль 977-377.
9: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
10: Да я не новую. Я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
11: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2, 8-84-42, 722-722.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Процент налоговой сдержки. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Прямо сейчас поговорим о погоде, ребятки, за окном солнце. Это вот то, что я вижу.
3: Блин, не обманул Олега, я открыла на неделе две
2: прогноза. Да, я видел, да.
3: Реально, плюс за плюс 30 только сегодня. Дальше все.
2: Да.
3: Ниже
2: все. Как будто бы готовимся к осени.
3: Так, сегодня, давайте радоваться хотя бы сегодняшней жаре. Сегодня плюс 24. На данный момент осадков не ожидается. Дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 34, ночью до плюс 18, ну и все, прощай, лето. Вторник и среда плюс 28, днем плюс 16, ночью. Дальше меньше, там плюс 24, средняя температура по больнице.
2: Да, ладно.
3: Грусть.
2: Грусть.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте рассмотрим этот день поближе. У нас есть специальные для этого приборы. Включаем сайты и погнали. Сегодня день рождения картофельных чипсов. Да, есть некто, кто их придумал в свое время. Мы знаем историю, но не об этом. Сейчас чипсы не совсем полезная еда, друзья, поэтому, ну, аккуратнее. Иногда там раз в три года можно съесть.
2: У меня с чипсами каждый раз такая история.
1: Какая?
2: Я иду, значит, если в магазине, мне всегда хочется.
1: Всегда
2: они
1: хочется.
2: Еще так стоят, вот, ну,
1: красиво.
2: Красивые,
1: да.
2: Всякие вкусы, я люблю вот рифленые какие-то. И такая, вот они, зараза, перестали делать. Помнишь, раньше были еще маленькие пачки?
1: Ну,
2: то есть ты мог прям на одного так чуть похрустел нормально.
1: Ну, вроде как бы.
2: Не переел.
1: Не
2: так,
1: перебил, да, там, сильно
2: чисто
1: себя.
2: Вот червячка заморил, вкус почувствовал, пошел. Сейчас маленьких пачек, там что-то один-два вкуса в лучшем случае, и рифленых ни одного, и, соответственно, каждый раз тебе приходится брать вот эту среднюю или большую упаковку, вот это потом, ты же как с семечками там не остановишься. Короче, мне каждый раз, это как с картошкой фри, вот каждый раз прям так хочется, а потом сильно разочарование какое-то.
1: Но
2: потому,
1: имейте в виду.
2: Вообще не сходится.
1: Да, это неправильная еда, друзья, если что.
2: Как-то тяжеловато потом.
1: Тяжеловато потом. Точно.
2: Так, день валяния в стоге сена. Признавайтесь, девочки, у кого еще нет фотосессии в стогу, вот с этими снопами.
1: Это просто, ну, в любой фотосессии, у любой девчонки должно быть такое, да?
2: Обычно, если едешь куда-нибудь в области, где-то они торчат, обязательно рядом. То есть, если с поля подсолнечника, сразу 100% там кто-то фоткается.
1: 100%.
2: И, соответственно, та же история со стогами сена. Если это все недалеко от дороги, кто-нибудь... Да. Дорогой, притормозь, мы что-то торопимся.
1: Да.
2: Выйди, пофотай меня.
1: День жажды, ножа и вафель сегодня одновременно. Вот так сразу объединились. Такая вот история. Не знаю, для чего это. Это
2: ножа как, консервного, я правильно понимаю? У меня консервного.
1: Ну, может быть, ножа консервного. У меня просто ножа. Вот, значит, это как вот эта история с тем, как пошел за водой, потому что очень пить хотелось.
2: Так.
1: Это анекдот. Вот, а принес песочных печенье, вот так же и вафли тоже. Я знаю, как люди иногда покупают неожиданно.
2: Так, сегодня еще и международный день извержения Везувия. Да, вулканы некоторые, вот у них будильники работают иногда, они что-то просыпаются.
1: Да.
2: Так, сегодня еще день мыльной оперы, то бишь день сериала. День разжалования планеты Плутон. То есть его когда-то посветили.
1: Да.
2: А теперь это не планета, да?
1: Да, теперь это не планета.
2: Типа слишком маленький.
1: Так теперь говорят, что обратно хотят вернуть. Прикинь.
2: А она что, выросла?
1: Я не знаю, что с ней. Ну, я не знаю, что с этими ребятами, которые. Да, типа, ребята, занесла в какие-то кабинеты. Это история. Вот, пожалуйста,
2: теперь. Если вы бизнес-наставник, мы вас тоже поздравляем. Если вы примат, сегодня день приматологии. Не приматология, то есть, если вы ходите прямо, ну, мы вас тоже поздравляем, это в целом по жизни пригодится.
1: Да.
2: Вот. А вот
1: по сути, мы все приматы, которые стали прямо ходить, это правильно
2: понимаю? Да.
1: Типа того.
2: Да. К событиям давайте тоже перейдем. У нас есть несколько поводов. 24 августа, ничего себе. 79-го года. Это прям просто 79-го года. Не тысяча сколько-нибудь. Самое разрушительное извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи, Геркулану и Стабий.
1: Да. Значит, в этот день, как раз мы говорили, родились чипсы, а вот когда? В 1853 году шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке, который я не помню даже, в США, да. Значит, вот просто придумал эту историю, потому что посетитель один оказался очень вредный. Ему, значит, подали жареную картошку,
2: да,
1: он сказал,
2: он такой, не даже,
1: слишком толсто нарезано. И он взял, порезал максимально тонко.
2: На просвет прям.
1: Вот, пожалуйста, такое тоже иногда работает.
2: Оказывается, если делать кому-то что-то назло, это может войти в историю. Супер.
1: Да, да.
2: Так, состоялось первое боевое применение артиллерии на Руси 24 августа 1382 года. В 1904-м отменены телесные наказания тоже в России.
1: 1995 год вышла операционная система Windows 95.
2: Угадайте, какая, да, Windows 95. Ну и, соответственно, в 2006 году Плутон исключен из списка планет Солнечной системы и отнесен в разряд карликовых планет. То есть его еще и обозвали. То есть его еще и унизили.
1: Ну, есть такое.
2: Выставили вон из Солнечной системы.
1: Да, впереди, друзья, конкурс «Проще простого». Вас никого выставлять не будем. Просто дозвонись по номеру 39-115, как только мы об этом скажем. Ну и забирай подарок, который мы приготовили сегодня для тебя.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На 7 ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На 7 ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
13: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
15: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
16: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
17: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
18: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, друзья, у нас же есть возможность прямо сейчас поиграть. Классная история. Это конкурс «Проще простого». Один вопрос и два варианта ответа. Ну и, конечно же, как всегда, приз. Не просто так, надо звонить по номеру телефона 39-115. А можно выиграть два билета, между прочим. Билеты электронные, всем болельщикам посвящается, от спортивного клуба «Ротор».
2: Да, друзья, всем добро пожаловать. 24 августа, уже сегодня, 18:30, на Волгоград-арена «Ротор» сыграть с футбольным клубом «Нефтехимик». Самое время отложить все дела, приходить на стадион и, конечно, поддержать любимый клуб, потому что, ну, во-первых, погода позволяет. Пока мы еще держимся в тепле, тоже сегодня последний день, поэтому давайте воспользуемся моментом. Возрастная категория 0+, поэтому идем всей семьей.
1: Да, кто на связи? Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да-да-да, привет.
3: Доброе утро. Роман меня зовут.
1: Ром, как настроение у тебя в понедельник с утреца?
3: Шикарное, у меня сегодня выходной.
1: Шикарное. Нормально.
2: Не читается, да, ни разу зависти в наших голосах?
1: Ну, нет.
2: К тебе, направленная к тебе. Ну так, что-то белое.
1: Да.
2: Так, ну что, ну, Ром?
3: В этом году отпуска толком не было, так что 3 дня выходных, хоть какая-то радость в этой жизни.
2: Супер, желаем тебе их провести по полной программе, успеть все, что запланировал. Ром, а пока перейдем к нашему вопросу. Так как мы сегодня, согласно нашему календарю, отмечаем день разжалования планеты Плутон. Ее когда-то исключили, в общем-то, из списка планет Солнечной системы и отнесли в разряд карликовых планет. Вот давай поболтаем немножко про нее. А как ты думаешь, сколько лет длится один год на Плутоне? Сколько земных лет? Около 100 лет? Около 100 земных лет? Или около 250 земных лет?
3: Ну, наверное, около 100 лет. Что-то 200 это слишком многовато, мне кажется.
2: То есть ты снова Плутон недооценивают, Олег?
1: Угу.
2: То сказали, вы слишком карликовые, будете карликовые. Прочь из основного списка.
1: Так.
2: А теперь еще и говорят, что, а что это? Ты не накрутишь на 248 лет.
1: Ну, что тогда получается?
2: Сомнительно как-то.
1: Сомнительно получается. Как-то. На 248 лет не накрутишь. Да. Какой, говоришь, правильный ответ?
3: 200 лет.
1: Дин, какой правильный ответ?
2: Вот тот... Рома даже из двух вариантов хочет занизить, смотри. 248 лет вообще-то, да.
3: 248 лет.
1: Это правильный ответ.
2: Абсолютно верно.
1: Ну тогда ладно, хорошо, тогда приняли. По сути, мы тебя переобули сами, еще и шнурочки завязали. Вот даем, дед.
2: Вручили билеты на футбол,
1: да.
2: Ты уж, пожалуйста, дойди, не заставляй нас заходить за тобой, провожать.
1: Да. Не и будь как далее. Плутон.
2: Так,
3: хорошо.
2: Ну что, Ром, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4.
3: Сейчас скажу. Дева, скажи 3-4.
4: 3-4.
1: Нормально.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
4: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
5: «Агат. Покупай выгодно».
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM. Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Да, сенсация, а еще там было сказано «странные события». Вот, что-то странненькое появилось у российских художников. Новый жанр.
2: Где? Да, какой же?
1: Мемопись. Mm-hmm. То есть они берут популярные мемы и переносят их на настоящий холст красками, прикинь. Вот сам процесс выглядит максимально медитативно. Вместо очередного такого пейзажа художник часами кропотливо воспроизводит мем, который когда-то кто-то сделал там буквально за пару минут.
2: Uh-huh.
1: Да, в итоге готовые картины уже пользуются спросом среди ценителей высокого мемного искусства. А таких, как говорится, немало уже. Потому что сразу несколько поколений уже к мемам относятся положительно. И вот вам, пожалуйста, художники стали делать на этом... Ну, это прям классическая просто передача данных на холсте. Красиво
2: то
1: смотрится.
2: То есть они мемы вписывают в какой-то сюжет, да?
1: Нет, просто на картину, я еще раз говорю. Просто перерез на картину, да, и все. Мемопись, понимаешь ли? Угу. Мемопись.
2: Угу. Ну, со скоростью, с нынешней скоростью,
1: да,
2: смены мемов...
1: мемов.
2: Мне кажется, он пока дорисует, уже не актуально как будто становится.
1: Да. Я узнал, что учителя...
2: У меня есть огромная семья.
1: ...готовятся к тому, чтобы в очередной раз пока что продолжать принимать на себя удар в виде SX7.
2: Ну так.
1: Потому что 2026-2027 учебный год.
2: Угу,
1: прикинь,
2: угу,
1: и пока
2: угу.
1: что вот от него, видимо, угу, хочешь, не хочешь, но придется пока как-то держаться, понимаешь, учителям, потому что, скорее всего, так просто они не отстанут, понимаешь?
2: Ну, возможно... 1 сентября и все те, кто чья целевая аудитория как раз подростки, mm-hmm. дети, школьники, возможно, выпустят новый хит.
1: Mm-hmm.
2: И Газан потрудится.
1: Mm-hmm. Да, точно.
2: Чтобы все забыли SX7, вспомнили что-то еще.
1: Да.
2: Так, в Токио открылся необычный магазин.
1: Так.
2: А значит, чем он необычен? Дело в том, что там воровать сладости – это законно.
1: Mm-hmm.
2: Платишь 3200 йен за вход и тащишь все, что успеешь унести за 60 секунд.
1: А-а-а.
2: Главное правило – не спалиться на скрытые камеры.
1: Да
2: то есть
1: ладно.
2: Надо это еще делать, ну, втихаря.
1: То есть ты заплатил деньги?
2: Да, заходишь.
1: Ну, потом вот, надо не спалиться.
2: Пощекотать, да, нервишки. Это вот как раз для тех, кто ворует исключительно для ощущений, а не для добычи. Если электроника тебя заметит, то ты останешься без ничего. Понятненько?
1: А как насчет поехать потом по этапу? Как насчет вот там? Нагасакский централ.
2: Тебе бы санатории рекламировать, Олег. Там тоже, да, кормят, друзья хорошие рядом.
1: Да, да. Короче, ребята, всякое бывает. Странностей в мире все больше и больше. Но сами понимаете, потому что мы странные. Ну и впереди странный второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Никуда не разбегаемся.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: спонсор точного времени государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: «Волгоград ФМ». Здравствуйте. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли в том числе и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных онлайн-площадок. Так, за две недели продажи выросли примерно на 64% по сравнению с предыдущим периодом из-за теплой погоды и желания покупателей успеть покататься до конца сезона. Лидерами стали электрические и детские модели, которые заказывали почти в два раза чаще, чем годом ранее. Российские ученые разработали подход к обработке картофельных полей в зоне рискованного землетрясения с помощью комплекса от трех беспилотников. Новый способ позволяет повысить урожайность более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН. Ученые добавили, что применение БПЛА имеет значительный практический потенциал в условиях преувлажненной почвы. Однако окончательный вывод в общем агрономическом или экономическом превосходстве не может быть сделан без нескольких лет повторных испытаний и детального экономического анализа. Пишут РИА Новости. В Волгоградской области на Рашинском военно-мемориальном кладбище с почестями перезахоронили останки 909 защитников Отечества, погибших в Сталинградской битве. Церемония прошла накануне 84-ю годовщину начала бомбардировки Сталинграда. Как сообщили в ГУМВД России по региону, в память о павших присутствующие застыли на минуту молчания, а в конце церемонии прозвучал трикратный оружейный залп. На могиле возложили цветы. В будущее воскресенье 30 августа в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится приуроченный ко Дню знаний спортивный забег на 1 километр. Главное условие участия в котором – наличие школьного портфеля или рюкзака. Бесплатное мероприятие состоится с обязательной регистрацией в субботу до 15 часов 29 августа и будет разделено на три возрастные категории. По 6 победителей в каждой из которых получат медали от парка и подарки от партнеров. Выдача номеров начнется с 10 часов утра у главной сцены, а старт намечен в 11:00. В этот же день в парке творческая лаборатория «Атом-шоу» представит огненное представление. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школы, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании

0: действуют 9 кластеров. Профессионалитета с нового учебного года добавляются направления машиностроение и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров, точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачивается премия стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Курс валюты на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас начинается второй час утреннего шоу 3-4. Ребятки, всем хорошего настроения. Ну и самое главное, побольше креатива. Вот, кстати, есть такая рубрика у нас «Креативный драйвер». ИП Иванов Олег Вячеславович, спортивный клуб «Добрый фит» является спонсором этого самого драйвера. Ну и на правах рекламы Дина говорила, что расскажет мне, как они съездили с Лёхой Карповым и сняли небольшой видосик. Да?
3: Да, мы отправились в тот самый семейный фитнес-клуб. У них такой достаточно интересный формат. Чем ребята решили охватить всех, и чтобы не было, знаешь, вот этих типичных ситуаций, когда ты отвел ребенка, сидишь, ждешь, пока он закончит, потом надо отвезти домой, и только потом сам или сама вот ты идешь на свои занятия. В общем, туда можно приходить сразу всем вместе, хоть представителям всех трех поколений, и дети, и, так сказать, средний возраст, и бабушки, и дедушки, потому что там достаточно много направлений, и открылись новые направления на Козловской, в общем-то, филиал расширяется. Среди новых направлений стрейчинг, TRX, зумба. Там же есть детские тренировки, там же есть кроссфит, там же есть программа, актуальна абсолютно вообще для каждого. Она называется «Здоровая спина». Ну и, сами понимаете, активное долголетие 55+. Вот, поэтому, кстати, по размерам зал вообще претендует по площадям название крупнейшего зала функционального тренинга в Волгограде. Поэтому обращайте обязательно внимание. Во-первых, можно еще отправиться на сайт, посмотреть, что кого там. Ну и, в общем-то, приезжать на Козловскую 55, корпус 1.
2: Да, друзья, ну, в этом часе мы поговорим не только о спорте, не только о здоровой спине, но и, например, о погоде. Также будет разговор на тему интересных фактов в рубрике «Живи с этим». Конкурс, навигатор и, конечно же, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Короче, погнали. Прямо сейчас мы стартуем с «Самородное
3: в мире». Это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихал» до 31 августа. 43-55-13.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
9: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-41.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде прямо сейчас замолвим словечко.
2: Друзья, в Волгограде сегодня пиковая температура вот за ближайшую неделю, поэтому все те, кто планировал куда-нибудь выехать, не ждите выходных, выходные будут прохладнее сильно, поэтому прям берем в понедельник и вечером вместе со своей семьей или одного, почему бы и не выбраться, в общем-то, куда-то за город на бережок реки. У нас до плюс 34 сегодня днем, до плюс 18 ночью ожидается ясная погода, конкретно сейчас плюс 23 на термометре, дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Чтобы вы понимали, что мы не врем, завтра днем до плюс 28, ночью до плюс 16.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Ну, мы готовы. Надеюсь, вы тоже готовы. Хотя по понедельникам, конечно, ну, вот так вот в начале 9-го, может, сразу и готовность-то и не появляется. Но будем вас так потихонечку вводить в курс дела. У нас есть рубрика «Живи с этим», интересных фактов там предостаточно. И вот прямо сейчас парочку вам озвучим, потому что, ну, как бы, учебный год никто не отменял. Вам нужно быть умными, да, чтобы делиться мыслями, например, ну, со своими...
1: С одноклассниками.
0: С одноклассниками, в том числе, да.
1: Так, значит, для всех тех, кто привык задавать вопросы и... Не, вот кому не живется спокойным, пока он не выяснит. Вот зебра, она белая с черными полосками или черная с белыми, да? Вот кто привык делить жизнь.
0: Значит, немного расизма из животного мира.
1: Нет, но мы перейдем сейчас к другому миру, да. Значит, смотрите, оказывается, сканер штрих-кода, в котором мы так привыкли вот на кассе там в разных магазинах, они считывают не черные линии, а пробелы между ними.
0: То есть черных они не замечают?
1: Получается так.
0: Игнорируют черных. Будем знать, вот оказывается, где, уже даже здесь, да?
1: Вот это конфликт намечается.
0: Да, во время пасхального восстания 1916 года. А было такое восстание, которое было поднято...
1: Ну, восстали курицы, я правильно понимаю? Хватит забирать наших
0: восстали
1: детей.
0: Восстали ирландцы. Подняли движение, значит, за независимость Ирландии от Великобритании. Это в очередной раз было очередное восстание. Оно длилось 6 дней. Часть боевых действий происходила в Центральном парке Дублина. Этот парк называется Сант-Стивенс-Грин. Каждый день мятежники и правительственные войска устраивали кратковременное прекращение огня, чтобы смотритель парка имел возможность покормить уток в этом парке.
1: Так мило.
0: Представляешь? То есть они там, значит, стреляются.
1: Как говорится, война войной, а обед уток по расписанию.
0: Обед уток по расписанию. Да, вот такая это история. Мило. Ну, отдельный респект этим противоборствующим сторонам. Мы знаем, что ирландцы всю жизнь боролись за свою независимость. Как бы здесь уже вопрос, как говорится, риторический. Ну, а что касается самого факта, то действительно он очень интересный, друзья. Имейте в виду.
2: 3-4. Утреннее шоу.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль 977-377.
9: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Спонсор ИП Иванов Олег Вячеславович. Спортивный клуб «Добрый фит».
13: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Да, друзья, как вы понимаете, у нас есть классный подарок для вас. В конкурсе «Навигатор» можно уже звонить 39-101-5. Сертификат на полную диагностику зрения от ООО «Центр хирургии глаза». Звоните прямо сейчас, 39-101-5. Посмотрим ваши глазки.
2: Да, ну, кстати, получается, все те, у кого, допустим, какие-то достаточно весомые проблемы со зрением.
1: Да.
2: Ну, плоховато видно. Радио вообще идеальный вариант получается, правильно?
1: Да.
2: То есть мы все вопросы будем задавать вам вслух.
1: Угу.
2: Подсказки будут доноситься до вас тоже вслух.
1: Единственное, что вам тяжело, это набирать 39-101-5, потому что у вас наверняка не кнопочный телефон. Да.
2: Ну, наверняка чуть полегче, чем наш телега, чем наш телега и наш Макс. Там цифр побольше, 927-522-101-5. Вот в такой последовательности они выстроились и звучат. Вот, и поэтому, если вдруг случится такое, что все сегодня в понедельник не проснутся, как я, немножко поленятся, дозвониться в прямом эфире, то можно будет, собственно, письменно решить вопросик.
1: Да, 39-101-5, друзья, еще раз напоминаю, номер телефона. Конкурс «Навигатор» предполагает, что вы знаете Волгоград и Волжский, ну, хотя бы там, не как свои 5 пальцев, но как свои 3 пальца, например. Да, то есть такие, типа, ну, 3 пальца я знаю, 5 не знаю.
2: Да, поэтому токари, столяры, все звоните нам.
1: Да, все вот эти...
2: Интересные профессии.
1: Если даже вы однорукий бандит, тоже звоните. Короче, давай так, Дин, сейчас начнем движение. И, соответственно, либо по номеру телефона 39-105, либо Макси Телега 927-5-2-1-5, кто-нибудь даст правильный ответ.
3: Начинаем.
1: Итак,
3: движение.
1: Вот какой у нас сегодня вопрос.
2: Так, значит, друзья, смотрите, 23-го, вчера буквально, да, получается, да?
1: Да.
2: У нас вчера была когда-то в 1904 году запатентована автомобильная шина. Улицу Шинную мы не нашли, к сожалению, на карте Волгограда, но есть улица Колесная.
1: Угу.
2: А в каком же районе она находится? В Советском, в Кировском или в Красноармейском? Южанин, летай.
1: Да, 927-522-101-5. Вот Макс или телега вам в помощь.
2: Улица Колесная где?
1: Да. Кто первый ответит правильно, тот и получит приз. Еще раз напоминаю, что это сертификат на полное обследование вашего зрения, на диагностику зрения. Короче, погнали, друзья. Еще раз. 927-522-101-5.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатарев Пробег». Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
8: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Да, друзья, это рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Вот, батя года получил вот такое звание отец из Японии. Не знаю, вы эту новость обсуждали, нет?
3: Ну-ка.
2: Ну вот,
3: значит. Забыл ребенка в детском саду, перепутал, как обычно.
2: Казалось бы, забыть в детском саду для любого бати – это нормально. Да?
3: Так.
2: Как бы все бати, которые собираются вместе, они говорят, когда-то однажды я забыл забрать ребенка из детского сада. В итоге мы забирали его часов в 12
3: согласна,
2: ночи.
3: Они сильно похожи еще, плюс можно перепутать.
2: Да, мелких. Значит, полиция отчитала нерадивого папашу, а ничего ему не предъявила. Хотя, казалось бы, история, ну, как будто бы так себе.
3: Почти короче, криминальная.
2: С двумя сыновьями пошел батя на Фудзияму.
3: Так.
2: Ну, восхождение занимает, естественно, не один час. Во время похода мальчишка 7-летний пожаловался, мол, типа устал. Что вполне логично. 48-летний батя.
3: Так.
2: Вот этот вот, ну не знаю, ну, рослый недоумок. Ну, что это, Он сказал: ну ладно, жди здесь. Посадил его на лавочку, отдал ему газировку, перекус и продолжил восхождение со старшим сыном. Вот, мальчишка, соответственно.
3: А он один там где-то в лесу.
2: Там туманы. Ну да, просто он сидел на лавочке такой, типа, мол, сидит такой, знаешь, понимаешь ли.
3: Ну, в лесу есть лавочка.
2: Ну, там у них каждый, получается, подъем.
3: Этап, есть
2: этапы,
3: местечко,
2: да, есть местечко для отдыха, да. Вот, ну и, соответственно, там туманы, временами шел дождь. Короче, ребенка заметили лишь вечером после 8 часов вот этого отсутствия бати и старшего брата. Вот, значит, сотрудники горной хижины вызвали полицию, но полиция не стала ничего предъявлять бате. Батя сказал: да, согласен, виноват. Но, соответственно, это был урок для младшего, чтобы не было никогда ему больше...
3: Чтобы не ныл.
2: Да, чтобы не уставал.
3: Вот. Не, ну, с другой стороны, если тот спокойно сиделся, там, жевал яблоко, пил газировку,
2: да,
3: наслаждался видами, ну и что? Его же волки не съели, правильно?
2: Ну да, да.
3: Каких-то, паучок в уголок не
2: уволок. Каких-то 8 часов. Каких-то 8 часов, да.
3: Ну, нормально.
2: Нормально. Один рабочий день провел мальчик.
3: Слушай,
2: один.
3: Олеж,
2: да.
3: Вспоминаем наше детство.
2: Да.
3: Особенно твое.
2: Да.
3: Ну, ты же утром ушел из дома.
2: Да.
3: Ну, пришел к ночи, ну, в лучшем случае, этого же дня.
2: Да.
3: Там и, скорее всего, ты переваливал за
2: границу 8
3: часов.
2: Хорошо, если живой.
3: Да.
2: Травмы как бы даже не считались за что-то такое.
3: Поэтому там,
2: да, согласен,
3: в спокойном месте, никого там больше
2: не привыкли мы просто к таким новостям в 2026 году.
3: Так, значит, смотри. Какие новости нам нужны? В России пройдет перепись воробьев, на которую потратят 13,6 миллионов рубликов. Понятно? Птиц будут считать летом этого года, а также зимой и летом 2027 года. Присоединиться может любой желающий. Кстати, друзья, всем предлагаем присоединиться. Достаточно выйти во двор, найти воробьев, пересчитать, сфотографировать и отправить данные.
2: То есть они за наш счет будут пересчитать, а 13,5 миллионов сольют кому?
3: Ну, возможно, это, я не знаю, там, я не знаю, куда надо отправлять,
2: что?
3: Если это через...
2: Человек, который в таблицу Excel записывает?
3: Мессенджер Макс, через который надо будет это отправлять.
2: Что за прикол, ребят? Ну, что вы?
3: Прошлой зимой было посчитано 322 тысячи птиц.
2: А как они их, ну, их надо же метить, наверное, этот посчитанный, а вот тот нет?
3: Не, ну они, может, как-то вот этот квадрат, точку на карте закрывают, ага.
2: А воробьи как бы в квадрате остались.
3: 87
2: воробьев. Они же не перемещаются, не ходят, не бегают, не летают, тем более.
3: Плюс-минус погрешность. Плюс-минус, погрешность.
2: Воробьи такие: так, ребят, короче, смотрите, в этом и следующем году нас собрались считать.
3: О, этот вышел нас считать.
2: Да.
3: А теперь... На следующий участок.
2: А давайте будем просто тупо перелетать из одного района в другой, чтобы нас считали везде. И прикинь, а, представляешь, какая подстава?
3: Да, и они, возможно, еще, знаешь, вот так вот. Блять, вышел, нас считали.
2: Да. Ну просто они...
3: Показывают перышко.
2: И мы потом насчитываем 800 миллиардов воробьев. То есть даже муравьев меньше.
3: И такие, знаешь, на восстание, нашествие воробьев.
2: Да. Короче, ребятки, впереди...
3: А их два.
2: Их всего два, кажется, они... Ладно, значит, впереди третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: 3-4. Там поговаривают, вроде как Морозов Александр
3: вернулся из отпуска.
2: Уже вернулся?
3: Ну, на той неделе точно был в отпуске, а там не знаю.
2: А там не знаем, да, ребят. Надо как-то... Он такой, он любитель продлить.
3: Отпустил ли его берег турецкий, будем выяснять.
2: Да. Короче, все это случится совсем скоро, а пока продолжаем слушать хорошую музыку.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: свое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили законопроект, направленный на установление единого федерального правила. Учредители государственных и муниципальных школ должны обеспечить детям бесплатный проезд до места учебы и обратно. Документ уже направлен в правительство Российской Федерации. Инициатива предлагает регионам самим выбрать удобный механизм, организовать школьные маршруты или предоставить право бесплатного проезда на общественном транспорте, чтобы право ребенка на образование не зависело от наличия автобуса в населенном пункте или доходов семьи. ТАСС. Мировая продовольственная система столкнулась с продовольственным кризисом из-за аномальной жары и засухи в Европе, снижающих урожайность пшеницы, нестабильной логистики в зонах боевых действий на Черном море и атак хусинов в Красном море, а также дефицита энергии, что идет к росту цен на продукты питания, наиболее остро бьющему по бедным странам-импортерам. Как отмечает профессор Эван Фрейзер, ни одно из условий стабильности системы не выполняется. При этом Минсельхоз России уже прорабатывает новые экспортные маршруты для отечественного зерна с учетом географического положения регионов и стоимости перевозок. В 20-м туре Лиги Б группы 3 «Салют» обыграл «Ротор-2» со счетом 1-0 благодаря голу Владислава Панина на 7-й минуте. Несмотря на быстро пропущенные матчи «Жару», дублеры волгоградцев не рассыпались. Вратарь выровнял игру, а во втором тайме едва не сравняли счет ударом в девятку. Тренер хозяев Андрей Репринцев признал тяжелую игру при жаре. Наставник гостей Валерий Бурлаченко отметил достойное сопротивление и подготовку к домашнему матчу с аутсайдером из Обнинска, пишет «Сата-102». 29 августа в виртуальном концертном зале Волгоградской областной библиотеки имени Горького по улице Мира, 15, ко дню кино и в рамках всероссийской акции «Ночь кино-2026» состоятся бесплатные показы семейного фэнтези «Буратино», военной драмы «Ангелы дороги», семейной комедии «Чебурашки-2» и военной драмы «Малыш». Вход на кинопоказы свободный. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства, сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская.

0: активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. Курс валюты на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек.
1: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Вот что вы, друзья, попробовали однажды и поняли сразу прям. Нет, спасибо, это точно не мое. Да? Ну, например, для кого-то это холодец. Может быть, да? А вот кто-то скажет «работать», да, типа «попробовал», может быть, в другой жизни, да. Такое, конечно, прикольное ощущение, что есть люди, которые действительно не работают. Да, по разным причинам. Ну, в первую очередь, например, потому что...
3: Кто-то работает лучше, чем они.
2: Да.
3: И они признают, они могут себе позволить признать, что работа...
2: У вас это получается
3: это
2: лучше.
3: Это не для них.
2: Да, поэтому делайте без меня.
3: Да, мол, тут я несостоятелен, ребят, да. Ну, признаю свое поражение.
2: Да, однако...
3: У вас получается лучше.
2: Однако, по статистике, которую мы обычно, да, тут тоже держим, ребята, мы же руку на пульсе постоянно держим, именно в Волгоград ФМ слушают люди, которые заняты чем-то. Дела, какие-то работы, постоянно что-то там, понимаешь, зарабатывают, суетятся. Вот вам отдельный респект, передаем вам, соответственно, что силы и энергии с помощью нашей музыки и конкретных рубрик, которые в нашем эфире звучат не просто так.
3: Да, но мы с Олегом еще и такие помогаторы, поэтому мы за вас специально берем, ездим в разные локации нашего города, чтобы на себе проверить, стоит ли советовать это местечко, рекомендовать и так далее. В общем, в одно мы в очередной раз ездили, на сей раз, пока Олег был в отпуске и не работал, мы с Лешей работали за него. И, соответственно, ну, мы помним, мы оценили, насколько раскачался Алексей Карпов, да,
2: да,
3: и он
2: да.
3: Очень профессионально проверял мощь всех тренажеров и всего спортивного реквизита, который собран в спортивном клубе, в семейном спортивном клубе «Добрый фит», который находится на Козловской, 55, корпус 1. Достаточно большое количество квадратных метров, огромное, я бы даже сказала, там есть несколько залов. Туда можно приходить на групповые тренировки, например, по кроссфиту, по детским, ну, для детей тренировки массовые. Здоровая спина, активное долголетие, 55+. А можно еще ходить на индивидуальные занятия. Вот особенно, как раз-таки, наверное, здоровая спина, вот эта вот тема, она требует максимального включения и подхода к конкретному человеку. Поэтому, друзья, если вы ищете такой персонализированный подход, обязательно приходите в «Добрый фит». И также у них, кстати, есть еще и массажный кабинет, где трудится, внимание, чемпион по массажу. Есть чемпион России по массажу.
2: Прикольно.
3: 2026.
2: Прикольно, друзья. Ну, как бы вот для всех чемпионов чемпионский массаж.
3: Титулованные массажисты там.
2: Прикольно. Прямо сейчас.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Так, ребята, чё кого? 9.41. Вы вообще-то как бы должны уже звонить. Просто чисто на автомате, получается. 39.105, потому что у нас конкурс под названием «Откуда вас звук?». Это я специально так сказал, чтобы не думать, что я думаю вот так вот так же неправильно. Да.
3: «Откуда вопрос?» Давайте тоже разберемся.
2: Ну-ка, давай-ка.
3: Дело в том, что нас сегодня поддерживает ИП Иващенкова Людмила Сергеевна и ее павильон фейерверки, который находится напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус». От них, соответственно, уже на блюде мы выносим сертификат на набор гелевых шаров и бенгальские огни. Напомню, там, в павильоне фейерверки, можно, естественно, купить все, что нужно для праздника. Хотите дни рождения, хотите, в общем, всякие разные там свадебные товары и так далее по сезону. Ну и, конечно, вообще полный фарш для гендер-пати. Странное слово
2: удивительно,
3: фарш,
2: что ты сказала
3: вернула,
2: фарш, да. Удивительно. Не, ну фарш-то можно сделать из овощей. Овощной фарш, это же икра. Это,
3: да, хотел сказать. Или рагу.
2: Или рагу. Значит, ребятки, еще раз напоминаю. Блин, кофе выпил, как всегда. Традиционная история. Давно такого не было, чтобы...
3: Чужой выходит из Олега Шарапова.
2: 9:42 минуты уже. Мы тут как бы уже полторы минуты просто вам пытаемся, подтягивая время и подтягивая свой кофе, сидя у себя в квартале. Значит, предлагаем вам, чтоб дозвониться. 39-105, поиграть, поставим вам буквально 9-секундный звук. Вы его отгадаете, потом такие радостные пошли по делам дальше, да? Либо наш Макс или Телега 927-522-1015, можете там написать правильный ответ. Тут у нас есть люди, которые выбирают этот способ взаимодействия с нами, тоже молодцы. Ну давайте, все, не будем откладывать в долгий ящик. Скажите, пожалуйста, откуда этот звук, а дальше уже, соответственно, будем варианты разбирать.
3: Итак, желаем удачи.
2: Вот такая история. Что это за звук? Откуда он? Погнали. Значит, 927-522-1015. Вот уже прилетает нам сообщение с ответами. Ха, почти все неправильные. Короче, давайте пишите, ребятки. Мы скоро
3: ждем верный. Ждем
2: выберем
3: победителя.
2: Да.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником!

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Звезды. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Ё-моёшечки, ребят, столько всего проходит, понимаешь ли, мимо нас. А, нет, не проходит мимо нас, мы же должны как раз все это дело цеплять и вот эти сливки сливок подавать вам в эфире. Всякие новости пролетают мимо нас, а бывают такие, которые связаны с криминалом.
3: Так.
2: Нашел такую, прикинь.
3: Угу, ну-ка.
2: Вот, ну, значит, конкретный чувак в Польше решил поприкалываться. Взрослый, казалось бы, мальчишка. Такой говорит, ай, приколюсь сейчас, короче. И на адрес различных политиков и известных звезд начал заказывать пиццы. Ну, со своего телефона.
3: Так. Прям.
2: Вот.
3: Ну, то есть оплачивал
2: да.
3: сам. Так.
2: И, например, одна из заявок была на сумму свыше 37 тысяч злотых, это 8,5 тысяч евро.
3: Так.
2: То есть около 300 пицц.
3: Ну, это он потратился, да?
2: Нет.
3: За счет, типа оплата
2: да,
3: по месту.
2: Да, по месту, да. То есть он не платил заранее. Вот. Ну и что ты думаешь? До 8 лет тюрьмы ему теперь грозит, потому что...
3: За растрату бюджета такого?
2: Ну, муниципального? Он ничего не тратил, нет. Он, получается, ну, представь, то есть выходит человек... Это
3: так.
2: Просто обычный частный дом, допустим, да, человека, который связан с политикой там или известный какой-то, какая-то звезда. Ну, знаменитые польские рэперы, да, опять же. Вот. И что, они выходят, у них 300 пицц на доставке. Они говорят, с вас там 8,5 тысяч евро. Они говорят, мы не заказывали. Ну и начинается, соответственно, что?
3: Кач, разборки.
2: Серьезный кач и так далее. То есть он, это, кстати, крупный ущерб для компаний. Ну, в первую очередь, для пиццерии.
3: Да, конечно.
2: Вот, ну все, теперь 8 лет ему грозит, если полностью всю вину. А там была неоднократная история. Полиция, естественно, быстро на него вышла, потому что телефон его.
3: То есть чем он думал?
2: Непонятно вообще. Непонятно вообще, что происходит в этом мире.
3: Для чего тебе голова, я в нее ем.
2: Да.
3: Ну, эту пиццу, судя по всему.
2: Эпоха, когда телефонов не было, была прикольная. Потом появились вот эти телефоны с дисковые. И появились справочники в таксофонах. Я никогда не забуду, как мы прикалывались с ребятами.
3: Похож, всем
2: вот
3: подряд,
2: такой
3: да?
2: толстый справочник со всеми адресами, именами, отчествами и так далее. Просто выбираешь наугад, звонишь и... Вот так, и бросаешь трубку.
3: Сергей Владимирович,
2: да, минус копеечка ушла.
3: Я хочу рассказать о новости, которая прилетела, так сказать, во всех смыслах. Значит, здесь, в России.
2: Так.
3: Значит, почему я сказала «прилетела»?
2: Потому что связано с...
3: Российский парашютист Сергей Бойцов
2: рекорд мира.
3: Десантировался на Алтае с высоты 11 610 метров. До границы стратосферы Сергей 3 часа поднимался на тепловом аэростате. В свободном падении он провел 2 минуты 30 секунд и разогнался, внимание, до скорости 501 километр в час.
2: Это серьезная нагрузка на организм. Он в скафандре прыгал?
3: Ну, у него был, да, специальный шлем. Угу. Не сказать, что это прям не какой-то невероятный скафандр, но, естественно, там, наверное, с кислородом проблемки, с температурой воздуха наверху.
2: Наверное, да.
3: Там минус 43 наверху было, поэтому...
2: Ну да. Бабушка сказала, надевай...
3: Колготочки, да, подштанники,
2: и варежки вот эти с резинками возьми.
3: Да, ну, видео, конечно, эпичное.
2: Да, я видел, да. Круто. Это как бы в копилочку наших рекордов, друзья. Во-первых, там что-то наши спортсмены там просто разрывают там эти 4 золотых медали из 4 возможных взяли. В Токио, по-моему, наши фигуристы, юниоры. Там просто тоже разрыв был.
3: Ну и, кстати, из спортивных новостей российский триатлон возвращается на мировую арену.
2: Круто.
3: С флагом и гимном там тоже разрешают.
2: Опять губерниевая работка подвернулась.
3: Нет, триатлон это не биатлон.
2: Я не биатлон.
3: Это бег, велосипед, плавание.
2: Блин, а я думал, что это одно и то же, просто добавлено еще
3: что-то. Железные люди.
2: Да.
3: Которым, да, ну, когда Эльнур бы пошутил про то, что они бывшие героиновые наркоманы, ну, вот эта вот история, помнишь?
2: Да.
3: А потом люди начинают бегать марафон. У него почему-то вот такая логика была.
2: Да, но согласись, она...
3: Нет. Алло.
2: Да шутим, шутим. Впереди четвертый уже час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Будем опять же разбираться, какие интересные новости в этом мире происходят. Ну и слушать хорошую музыку, погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
0: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Это «Волгоград ФМ». Здравствуйте. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок введения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых с 2 до 5 миллионов рублей и разрешить применять льготный налог 4,6% при сдаче нежилых помещений. По словам парламентариев, предельная сумма не менялась с 2019 года, а повышение лимита удержит предпринимателей от ухода в тень и поддержит их на фоне отсутствия у них стажа, пенсии и больничных. Законопроект будет внесен в Госдуму. В Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружена фугасная авиационная бомба, пролежавшая в земле более 80 лет. По информации МЧС, опасный предмет нашли при проведении земляных работ. ФАП-250 обезвредит пиротехники расчета Донского спасательного центра, которые в ближайшее время должны прибыть в город. Напомним, что в июле текущего года такой боеприпас уже был обнаружен в Городищенском районе, а затем подорван специалистами в безопасном месте. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтуби».

0: Пушкинский помидор, посвященный Году единства народов России под слоганом «Вкус единства – сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. В Центральном парке Волгограда построят амфитеатр на 1500 мест для просмотра шоу фонтанов. Контракт с подрядчиком заключен накануне. Работы начнутся в ближайшее время. Объект площадью свыше 1000 квадратных метров расположится на возвышенности вдоль улицы Батальонной у самого большого фонтана ансамбля. Амфитеатр будет иметь несколько уровней со скамейками, соединенных лестницами. Их оборудуют неоновой подсветкой, а в межлестничных пространствах разобьют клумбы. Для естественной тени по периметру высадят цветы. Одновременно близится к завершению строительство фонтанного комплекса. Идет облицовка чаш. В скором времени начнется монтаж оборудования. Курс валюты на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: А вы когда-нибудь задумывались на тему того, что избушка на курьих ножках вообще-то одновременно и движимость, и недвижимость? Прикинь, оказывается, вот так.
3: И суп.
2: И суп. Прикольно. Ну, получается, что
3: слушай,
2: и еда.
3: А избушка на курьих ножках, ну, по идее, она же должна, ну, как сказать, однажды снести себе подобных?
2: Может быть, может быть. Она однажды может уйти куда-нибудь.
3: Это отличная программа по застройке леса.
2: Опять же, да.
3: Коттеджный поселок, чтобы сразу получился такой.
2: Да, да. Ипотека для молодых, как говорится, почему нет?
3: Для молодых бабуль-ягуль.
2: Бабуль-ягуль. Значит, впереди у нас, как вы поняли, 4 часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Мы тут готовы вам уже поведать какую-то историю, связанную с афишей мероприятий каких-то.
3: Да, абсолютно верно. Дело в том, что прямо с сегодняшнего дня по 30 августа в Волгограде начинается и пройдет международный джазовый фестиваль «Волга Джаз Уик». Концерты запланированы в амфитеатре на Волге, музее Машкова, Комсомольском саду, на теплоходе и в автокинотеатре «Победа». Финальный концерт состоится 30 августа в 20:00 в амфитеатре на Волге. Возрастной ценз 12+. Кстати, вот как раз на этот финальный концерт на нем выступит Сергей Жилин, тот самый музыкант, дирижер, композитор, аранжировщик и педагог. Тот, кто является такой, его имя, конечно, является визитной карточкой всех тех, кто любит проект «Голос», «Голос дети», «Две звезды», «Достояние республики». Это все он, его фонограф джаз-бенд выступит под открытым небом в амфитеатре на берегу Волги с масштабной программой советской музыки. Поэтому все те, кто хотят немножко поностальгировать, обязательно приобретайте билеты, приходите.
2: Ну, а мы же готовимся к тому, чтобы озвучить вам прогноз погоды, рубрику «Живи с этим», с интересными фактами. Конкурс проведем «Нейрокод» с интересными загадками в виде песен. Ну и, конечно же, в конце часа еще ловите одну порцию сенсационных курьезов. А пока стартуем «Соварное в мире». Это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Я больше не могу без окон!
9: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рехаут» до 31 августа. 43 50

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: года на Волгоград ФМ.
1: О погоде на ближайшие сутки давайте поговорим прямо сейчас.
2: Итак, в Волгограде ясная солнечная погода, на данный момент плюс 29. Осадков сегодня не ожидается, дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 34, ночью до плюс 18. Во вторник ожидается ясная погода, но с заметным похолоданием. Плюс 28 днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Да-да, друзья, 39-115, можно звонить. Мы же разыгрываем классный подарок. Еще раз напомню, что у нас есть возможность немножко релакснуть. Сертификат на СПА-процедуру предлагаем от СПА-салон «Твой Тай». Поэтому забирай и все, и, короче, и отдыхай. Все такая вот история. Правда, напрячься придется все равно. У нас 30-секундная загадка.
3: Быстро. 30 секунд можно напрягаться,
2: да.
3: Конечно.
2: Да. Вот. Ну и, соответственно, что? Просто берете, звоните 39-115, услышав загадку, говорите, о чем она, эта загадка.
3: Которая... Да, правильный ответ, и все. В общем-то, это не какие-то новые придуманные загадки. Это те загадки из детства, из каких-то детских сборников разных лет, но который нейросеть все-таки решил добавить такой некий музыкальный окрас и зашифровала в виде песни. В общем-то, и все. Поэтому я уверена, что по тексту многим из вас это будет знакомо, а даже если нет, то вполне все логично и намекающе с подсказками. Вот так.
2: Да. Значит, у нас есть еще и номер телефона нашего Макса и телеги 927-522-1015. Есть скромняши, которые там, соответственно, что? Просто пишут свои ответы, а потом просто мы их записываем в списке победителей. И все, радостные они, радостные мы.
3: И списки стесняшек.
2: Да, и списки стесняшек, да. Вот, значит, прямо сейчас еще раз напомню, 39-115 можно позвонить, ну, либо тогда давайте просто попробуем отгадать загадку, и кто первый пришлет правильный ответ, а это, кстати, гораздо чуть более конкурентная история, с точки зрения, значит, скорости.
3: Да, вот это не в одни, как в эфире.
2: Да, да. Значит, 927-522-1015, телега Макс.
3: Налетай.
2: Итак, погнали. Что сегодня загадано с помощью нашего нейрокода? Поехали. Поехали.

0: Реклама.
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии, новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая, а также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
4: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
7: Спонсор ИП «Иванов Олег Вячеславович». Спортивный клуб «Добрый фит».
8: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Ну вот, теперь можно поговорить и на тему интересных фактов, друзья. Рубрика «Живи с этим» прямо сейчас стартует. Что скажешь, Дина, какие у нас есть с тобой интересные факты на сегодня?
3: Итак, чтобы вы знали, так. Банкноты, ну, то бишь денежки, вот все думают, мы их как называем, ну, вот эти бумажные купюры, они же на самом деле-то не бумажные, сделаны не из бумаги, как считают многие, а из хлопка. Именно поэтому они так долго не портятся. И в большинстве стран мира денежные купюры делают, кстати, не только из хлопковых, но и льняных волокон. Например, американские доллары состоят на 75% из хлопка и на 25% из льна. А российские рубли печатают на бумаге с почти 100% содержанием хлопковых волокон. То есть такие картоновые денежки.
2: Получается, ну, можно как бы одежду делать из них?
3: Ну, да.
2: Получается, блин.
3: Натуральный состав.
2: Прикольно. Дома в бруселях ходить такой.
3: Вот семейки из долларов у тебя или из рублей. Пятитысячные хабаровские семеечки.
2: Не, ну, там, нет. Для семейных это дороговато, если честно. Короче, понятно, здорово. Мы будем знать. В 60-х годах в ФРГ серийно производился гражданский автомобиль-амфибия «Амфикар».
3: Ну, не прямо, да. Это, то есть, можно было плавать в нем?
2: Ну, видимо, да. Короче, одним из его владельцев, то есть, это там «Амфикар», автомобиль «Амфибию».
3: Это Франция?
2: ФРГ.
3: ФРГ. Ну, тогда я просто хотел, думал, «Фантомас» тогда был.
2: Одним из его владельцев был американский президент Линдон Джонсон. Он купил себе такую классную машинку. Вот, он любил разыгрывать своих гостей, приглашал их на автопрогулку по ранчо. Президент, значит, заезжал на возвышение около озера, а затем пускал машину под откос и кричал про отказавшие тормоза. Вот, когда машина оказалась в воде, но оставалась при этом на плаву, Джонсон наблюдал за реакцией пассажиров и хохотал. Вот такой он пранкер года, блин, на уровне президентского кресла.
3: Есть ощущение, что дальше его не избрали, да, не переизбрали в следующий раз.
2: Электорат что-то как-то отказался от такого, потому что кто его знает, он такой, типа...
3: Опять что-нибудь выкинет.
2: Да, что-нибудь выкинет. Короче, живите с этим, друзья.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
9: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Так, ребятки, быстренько, коротенькие такие прикольные, значит, новостюхи. Сенсациями, может быть, их и не назовешь, но курьезы иногда случаются. Вот в этом часе мы хотели бы рассказать вам о том, что, например, нашел я, что разные заводы есть.
3: Так.
2: Кока-кола. В разных странах.
3: Ага.
2: Ну, соответственно, чтобы...
3: Я думала, Вилариба и Вилабаджо, так?
2: Нет. Значит, оказывается, официально лучшую кока-колу в мире делают в Казахстане.
3: Казахстан, да. Да, в этом попадался этот рейтинг.
2: Вот,
3: да.
2: Награда названа в честь основателя бренда Асы Кандлера, который непосредственно, да, является. И вот он получил этот самый местный казахский завод кубок Кандлера. Это высшая награда за качество в системе кока-колы. Теперь мы знаем, куда ехать.
3: Подадут какую-нибудь?
2: Да, куда там они так нормально зарабатывают на продаже кока-колы. Короче, вот такая история.
3: Премию всему заводу.
2: Ну, может быть, да. То есть они не разбавляют с водой, да, делают нормальный, хороший концентрат. Вот как-то так, друзья, знаете теперь, где находится вот этим кока-кольчиком, да, которые вот эти любят, значит, ее пить постоянно, имейте в виду.
3: Мы, кстати, в рамках, был тимбилдинг на этой неделе, значит, вела мероприятие.
2: На прошлой.
3: Который назывался «Разрушители легенд».
2: Ага.
3: И один из этапов, это как раз проверка разных свойств кока-колы.
2: Угу.
3: И причем купили, оригинальную кока-колу.
2: Ага.
3: Я вот не помню, это казахская была или нет, но, значит, к чему мы пришли? Кока-кола отлично отмывает ржавые гвозди.
2: Так,
3: чудненько.
2: То есть это все нормально работает?
3: Не надо замачивать, да, все нормально, то есть хорошо оттирает. А монеты окисленные тоже нормально оттирает. Ну и, конечно же, вот этот гейзер-фонтан вместе с Ментосом.
2: С Ментосом.
3: Да, как говорится, отлично, шикарно. Да, советую не начинать пить после того, как вы только что забодяжили туда Ментос. Подставлять лицо не стоит. Это тоже мы проверили.
2: Проверили.
3: Да. Так, что касается моей новости. Двое мексиканских рыбаков 5 дней плыли по морю в холодильнике.
2: В холодильнике.
3: Я вспомнил почему-то сюжет сказки о царе Салтане, когда там в бочке плыла маман.
2: Ага.
3: Да. Значит, что это они решили в холодильник? Мы помним, есть заплывы там в тыквах и так далее.
2: Да.
3: Дело в том, что их судно затонуло.
2: А-а-а.
3: То есть они спасались
2: в
3: холодосе. Да. Значит, они дрейфовали в открытом море, в холодильнике. Их спасли после 5 дней без еды и без воды. Поисково-спасательная операция началась еще 14 августа, когда рыболовецкий кооператив сообщил о пропаже своих членов, двух мужчин, 53 и 32 лет. Военный флот прочесывал огромный район Тихого океана с воздуха и с воды, пока не обнаружил рыбаков в контейнере для охлажденной рыбы, примерно в 24 километрах от побережья на юге Мексики. Судно, на котором они вышли в море, затонуло, и мужчинам удалось спасти лишь благодаря тому, что они забрались в этот ящик. Все это время у них не было ни запасов еды, ни запасов воды.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Естественно, им оказали медицинскую помощь, и передали семьи.
2: Слушай, вообще, какая разница в чем и как
3: это
2: спаслись?
3: Это приключение.
2: Да? Приключение. Вдвоем они были?
3: Да.
2: Такой холодильник такой, который...
3: Валетом видимо... можно поместиться, да.
2: Просто. Вот, мы знаем, что некоторые алименщики и долгачи тоже прячутся там то в холодильниках, то... Просто один чувак закрылся в холодильнике и не смог открыться, прячась от кого-то там. И вот чуть, как говорится, было не...
3: В анабиоз не впал,
2: коньки,
3: да?
2: Чуть было не отбросил, там же в холодильнике коньки ценятся.
3: Да-да-да.
2: Вот. Короче, ребятки, будьте аккуратнее. Самое главное, конечно же, не попадайте в передряги, в которых нужно спасаться в холодильнике от, например, там какой-то стихии.
3: От холода можно там спасаться, конечно.
2: Или от жары.
3: Да. От жары.
2: Да, потому что от холода спасаться в холодильнике. Так себе идея, я пробовал. Короче, впереди. Ребят, Лех Карпов вроде обещал, да, прийти, говорит, типа, ладно уж, приду.
3: Если проснется.
2: Да, вот, значит, что касается нас. Мы помчались на тест-драйв, креативный драйвер.
3: Да, наш креативный драйвер снова запускается. Ждите новых обзоров, ждите новых видеороликов. И обязательно заходите к нам в социальные сети, в группу ВКонтакте и в Телеграм-канал.
2: С вами был Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
10: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфоджаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз34». 12+.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: За процент налога сдержали. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». Здравствуйте. Российские ученые разработали подход к обработке картофельных полей в зоне рискованного землетрясения с помощью комплекса от 3 беспилотников. Новый способ позволяет повысить урожайность более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАМ. Ученые добавили, что применение БПЛА имеет значительный практический потенциал в условиях преувлажненной почвы. Однако окончательный вывод в общем агрономическом или экономическом превосходстве не может быть сделан без нескольких лет повторных испытаний и детального экономического анализа, пишут РИА Новости. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли в том числе и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных онлайн-площадок. Так, за 2 недели продажи выросли примерно на 64% по сравнению с предыдущим периодом из-за теплой погоды и желания покупателей успеть покататься до конца сезона. Лидерами стали электрические и детские модели, которые заказывали почти в 2 раза чаще, чем годом ранее. В будущее воскресенье 30 августа в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится приуроченный ко Дню знаний спортивный забег на 1 километр. Главное условие участия в котором – наличие школьного портфеля или рюкзака. Бесплатное мероприятие состоится с обязательной регистрацией в субботу до 15 часов 29 августа и будет разделено на 3 возрастные категории. По 6 победителей в каждой из которых получат медали от парка и подарки от партнеров. Выдача номеров начнется с 10 часов утра у главной сцены, а старт намечен в 11:00. В этот же день в парке творческая лаборатория «Атом-шоу» представит огненное представление. В Волгоградской области на Рашинском военно-мемориальном кладбище с почестями перезахоронили останки 909 защитников Отечества, погибших в Сталинградской битве. Церемония прошла накануне 84-ю годовщину начала бомбардировки Сталинграда. Как сообщили в ГУМВД России по региону, в память о павших присутствующие застыли на минуту молчания, а в конце церемонии прозвучал 3-кратный оружейный залп. На могиле возложили цветы. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школы, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров. В профессионалитета с нового учебного года добавляются направления машиностроения и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачиваются премии стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Курс валюты на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Сенсация. Скандальные случаи из жизни звезд. Сенсация. Последнее открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
3: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
12: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +34, ночью до +18.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Авангард. На парковке «Мармелад».
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгамол». 0+.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
7: Спонсор ИП «Иванов Олег Вячеславович». Спортивный клуб «Добрый фит».
8: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
9: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
10: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» Арконт в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт».
11: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
12: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +34, ночью до +18.
0: Реклама.

0: Джеланд. Волгоград. Улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, здравствуйте. Вот, меня зовут Алексей. У меня «Лада Веста» 19-го года. Вот, я ее покупал новую. Прошел 70, вот, считай, за 6 лет. Вот, ни одной поломки, ничего такого у меня с ней не случилось. Вот, я бы хотел бы узнать, что будет дальше. То есть дальше на ней кататься, либо продавать, что-то искать новое.
4: Веста на моторе на каком и на какой коробке?
3: Веста на механике 1.8.
4: 1.8 отечественный который?
3: Отечественный.

0: Да, но вес-то еще 19-го года, то есть у него все комплектующие, как бы, не российские, да, как бы я смотрел, подкапотное пространство.
1: Я просто объясню, да, как бы конструктив мотора, который наши придумали на 1.8 для Весту, то, что там на роботах шли и так далее, не самый удачный, поэтому внимательно смотрите за перерасходом масла, если начинается перерасход, вот тут уже начинаются самые основные вопросы. И таких вопросов возникало вот два направления. Первое, сразу идет расход масла с завода. Это вот на наших машинах какая-то лотерея. Либо он приобретается в процессе. Пока пробег относительно небольшой, и, возможно, эти проблемы вообще вас не коснутся. Но как только коснутся, там уже, это вот у меня есть слушатель, который две капиталки сделал на этом моторе, там, тоже веселился кучу раз. И по сравнению с новой версией, ваша версия выглядит приоритетнее, сразу говорю. Но, опять же, если мы сравниваем простоту некоторых моментов эксплуатационных моторов 1.6, да, действительно, полторахи ходят дольше. Ну, фактически. Опять же, если на них сразу с завода не было масложора. Если масложор присутствовал, пардон, но от него уже практически не избавиться. Поэтому, да, радуйтесь, катайтесь и просто перейдете на обслуживание раз в сезон, а не по пробегу.
0: Ясно. Вот. И вот, смотрите, еще вот заметил, начал заливать вот, ну, проблема вот эта всеобщая с бензином. Вот, и последние разы заправки начали подстукивать гидрокомпенсаторы, хотя такого я не ощущал до этого.
1: Ну, вот, то есть вопрос уже, это, наверное, вопрос уже к качеству топлива и октановому числу. Где вы заправляетесь, я, конечно, не знаю, но я бы посоветовал всем делать, как я делаю уже лет 10, просто сохраняйте чеки, первое, или, если вы сомневаетесь, той или иной заправочной станции, ну, например, приехал куда-то там, нонейм пока возьмем для интереса, вы идете туда, где висят паспорта топлива, когда они заливают, они обязаны их вывешивать, и смотрите на количество серы. Если серы количество превышает, там, ну, грубо говоря, 15-20 грамм на килограмм, на литр, то тогда можно даже разворачиваться, если у вас современный автомобиль, вы точно будете губить его. Но это, опять же, это в долгосрок. Если мы говорим там о катализаторах, о свечах, о топливных системах, форсунках и так далее, это не портится моментально, если там нет воды. Если там есть примесь воды, это уже другое.
0: Присадки какие-то нужно использовать или это все это бесполезно? Это
1: слушай, ну, как таковых присадок, которые из живой воды или там из мертвой воды делают живую, нет. Они были в свое время, я видел, европейцы, которые превращали воду с бензином в общую эмульсию. Ну, то есть, грубо говоря, ты залил эту штуку, и она выравнивает октановое число. Но сейчас, если ты по факту хапанул суррогат либо воды, ну, ничего, кроме слива и очистки, а потом дефектовки и ремонта, не поможет тебе, если так вот по-хорошему разбираться. Возможно, что октановое число того бензина, который вы заливали, оно не соответствовало действительности. Вот это возможно, но... говорить понял. Пока об этом без химанализа вообще нереально. А химанализ стоит как 3-4 бака на вашу машину минимум.
2: Доброе утро. Хотел бы вот узнать. Выбираю машину. Хочу либо Чанган Юникей, либо Джили Тугела трехлеточки. Вот какой автомобиль лучше из них?
1: Давай так. У меня Юникей в семье есть. Это, конечно, стиль, это, конечно, прикольный салон, это интересный дизигн, но у меня не получается на нем экономно ездить, первое. Второе, 21-е катки, это высад для бюджета и для пятой точки, потому что они реагируют на любую дорожную неровность, стыки трамвайных путей и так далее. То есть я бы не сказал, что он прям суперкомфортный. Да, он нормальный, и для 21-х тапок он прям едет более-менее хорошо. Но не хватает мощи, поэтому, наверное, я его перепрошью. А вот если мы смотрим Тугелу во флагшиповой комплектации, вот это уже пушка. Это уже интересно, это очень динамично, но в салоне будет намного меньше места, погрузочная способность еще меньше, и, соответственно, вопрос по тому классу автомобиля, который все-таки нужен. Если нужен кроссовер больше, то я бы вообще, может быть, посоветовал посмотреть Манжаро. Если хватает размера Тугелы, берем Тугелу, флагшип и не паримся, ездим, катаемся.
2: Спасибо большое, Александр. Хорошего дня.
1: Не за что. И вам тоже благодарю большое за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
4: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «АОТО-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепко. Крепку от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский, ТЦ «Волгомол». 0+.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
9: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Руль

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 60.

0: твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых с 2 до 5 миллионов рублей и разрешить применять льготный налог 4,6% при сдаче нежилых помещений. По словам парламентариев, предельная сумма не менялась с 2019 года, а повышение лимита удержит предпринимателей от ухода в тень и поддержит их на фоне отсутствия у них стажа, пенсии и больничных. Законопроект будет внесен в Госдуму. За прошлый месяц Россия заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, поднявшись с четвертой позиции месяцем ранее, что подтверждается данными таможенного управления, пишут РИА Новости. Лидерство было обеспечено за счет роста поставок почти на 20% по сравнению с июнем месяцем до максимальных значений с начала года. Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных покупателей китайских грузовиков в июле вошли Мексика и Вьетнам. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства – сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. В Центральном парке Волгограда построят амфитеатр на 1500 мест для просмотра шоу фонтанов. Контракт с подрядчиком заключен накануне. Работы начнутся в ближайшее время. Объект площадью свыше 1000 квадратных метров расположится на возвышенности вдоль улицы Батальонной у самого большого фонтана ансамбля. Амфитеатр будет иметь несколько уровней со скамейками, соединенных лестницами. Их оборудуют неоновой подсветкой, а в межлестничных пространствах разобьют клумбы. Для естественной тени по периметру высадят цветы. Одновременно близится к завершению строительство фонтанного комплекса. Идет облицовка чаш. В скором времени начнется монтаж оборудования. Как пишут РИА Новости, уже в сентябре жители Волгограда получат возможность открыть кошелек цифрового рубля прямо в мобильном приложении своего банка, где на стартовой странице появится специальная кнопка с соответствующей символикой. Первыми осенью расплатятся новой валютой смогут клиенты магазинов с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей, после чего охват постепенно расширится. Любые транзакции для граждан будут бесплатными, а для предпринимателей комиссии окажутся значительно ниже стандартных банковских ставок. При этом максимальная сумма пополнения счета будет ограничена 300 тысячами рублей в месяц. Курс валюты на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
11: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +34, ночью до +8.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о вопросе, как установить, какая именно граната вышла из строя, внутренний или внешний шрус. Вообще, это один из самых основных механизмов трансмиссии автомобиля, и именно по этой причине все элементы данного узла должны производиться только из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов достаточно высокий, но, как показывает практика, данные механизмы по разным на то причинам преждевременно изнашиваются. Бывает такое даже у тех машин, которые только с конвейера сошли. Причины на это могут быть разные. Первое – это плохое качество или же полное отсутствие смазки, например. Совершенно низкое качество материалов, а также использование подделок или бракованных запасных частей. Также попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника, например. Ужасное дорожное покрытие автомобильных дорог, агрессивное вождение по таким дорогам и несвоевременное приобретение, а также замена запасных частей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить, например, поломку и выход из строя пыльника. Наличие характерного звука треска тоже туда входит. Чтобы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет, например, яма или высокая эстакада. Но в тех, как показала практика, нередких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей. Типичные неисправности, которые при этом выявляются, это характерный шум, хруст, известный многим водителям. Признак – это выработка шариков. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий. И люфт вала. Чтобы убедиться в наличии люфта, нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Есть, кстати, алгоритм универсального варианта, как узнать, какая граната хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности. Поставить колеса машины ровно. Вывесить одно из них на домкрате, конечно, переднее. Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу, запустить двигатель, выжать сцепление, включить передачу и медленно отпустить сцепление, то есть тронуться. Одно из колес, вывешенное, начнет вращаться. Потом медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних гранат, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние шрусы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть и тормозить. Вывернуть руль до упора влево, медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя граната, она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний шрус, то добавится звук и от него. Потом вывернуть руль до упора вправо, провести такие же манипуляции. Если возникает стук при выкрученном вправо руле, значит неисправен правый внешний шарнир. При вывешивании колес и диагностике шрусов таким образом соблюдайте правила безопасности. В частности, не забывайте поставить машину на ручник, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором. И вообще, окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменении его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния. Заезжайте почаще на станции технического обслуживания, проверяйте свой автомобиль, и он будет служить вам еще долго.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
6: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфоджаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз-34». 12+.
1: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: структуру «Озона» начались в минувшие выходные. До этого целями дронов в течение нескольких недель была складская инфраструктура маркетплейса «Wildberries». В Камышине выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой трактор срезал крышу с легкового автомобиля. Утром в районе заправки на улице Волгоградской произошло столкновение «Ниссана» и трактора «Беларусь». Водитель техники при повороте налево не уступил дорогу иномарке. По словам очевидцев, от удара ковш срезал верхнюю часть автомобиля. Машина врезалась в забор, после чего вылетела на территорию заправки. Легковушка была с номерами московского региона, а женщина-водитель погибла на месте, пишет «Высота 102». В выходные завершился монтаж гигантского колеса обозрения «Звезда Сталинграда» в ЦПКО Волгограда. Речь идет о сборке так называемого «кольца». Следующий этап работы – это натяжка системы вант. Как только окружность будет полностью зафиксирована на центральном валу с их помощью, начнется демонтаж временных спиц, пишут новости Волгограда. 120-метровое колесо обозрения «Звезда Сталинграда» станет самым большим вантовым колесом обозрения в России. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы на этот год. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил в выходные министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам июля 2026 года составил около 6,5 триллионов. В правительстве заявляли, что это не мешает полной реализации бюджетных мероприятий. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых и реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. И еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
1: Информационный конвейер.

0: учебу.
1: Реклама.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на «Волгоград-ФМ».
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +34, ночью до +18.

0: чай. Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Волгоград FM. 101.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о вопросе, как установить, какая именно граната вышла из строя, внутренний или внешний шрус. Вообще, это один из самых основных механизмов трансмиссии автомобиля, и именно по этой причине все элементы данного узла должны производиться только из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов достаточно высокий, но, как показывает практика, данные механизмы по разным на то причинам преждевременно изнашиваются. Бывает такое даже у тех машин, которые только с конвейера сошли. Причины на это могут быть разные. Первое – это плохое качество или же полное отсутствие смазки, например. Совершенно низкое качество материалов, а также использование подделок или бракованных запасных частей. Также попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника, например. Ужасное дорожное покрытие автомобильных дорог, агрессивное вождение по таким дорогам и несвоевременное приобретение, а также замена запасных частей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом, можно определить, например, поломку и выход из строя пыльника. Наличие характерного звука, треска тоже туда входит. Чтобы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет, например, яма или высокая эстакада. Но в тех, как показала практика, нередких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей. Типичные неисправности, которые при этом выявляются, это характерный шум, хруст, известный многим водителям, признак – это выработка шариков. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий, и люфт вала. Чтобы убедиться в наличии люфта, нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Есть, кстати, алгоритм универсального варианта, как узнать, какая граната хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности.

0: участке. Поставить колеса машины ровно. Вывесить одно из них на домкрате, конечно, переднее. Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу. Запустить двигатель, выжать сцепление, включить передачу и медленно отпустить сцепление, то есть тронуться. Одно из колес вывешенное начнет вращаться. Потом медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних гранат, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние шрусы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть и тормозить. Вывернуть руль до упора влево, медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя граната, она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний шрус, то добавится звук и от него. Потом вывернуть руль до упора вправо, провести такие же манипуляции. Если возникает стук при выкрученном вправо руле, значит неисправен правый внешний шарнир. При вывешивании колес и диагностике шрусов таким образом соблюдайте правила безопасности. В частности, не забывайте поставить машину на ручник, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором. И вообще, окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменении его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния. Заезжайте почаще на станции технического обслуживания, проверяйте свой автомобиль, и он будет служить вам еще долго.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова. Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Процент налога
2: реклама.
0: Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
14: Спонсор ИП Иванов Олег Вячеславович. Спортивный клуб «Добрый фит».
15: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
8: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт».
9: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
10: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Информационный конвейер.
1: Здравствуйте. В правительстве России разрабатывают разные варианты оказания поддержки бизнеса в ситуации с атаками на склады маркетплейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Так он прокомментировал удары ВСУ по складам «Озон» и ответил на вопрос, будут ли обсуждаться меры поддержки для этого маркетплейса, а не только для «Wildberries», которые атаковали ранее. По словам Пескова, попытки ВСУ атаковать коммерческую и торговую инфраструктуру в России не влияют на динамику на фронтах. Ответные действия российской армии ощущают в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. В Волгограде начался суд по взысканию с уже осужденного экс-депутата Волгоградской гордумы Алексея Зверева более 228 миллионов рублей в пользу государства. Процесс проходит в Ворошиловском районном суде, сообщает «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда. По данным из открытых источников, истцами по этому гражданскому делу выступают прокуратура и Росимущество. С бывшего депутата взыскивают денежные средства и 13 объектов недвижимости, которые были приобретены Алексеем Зверевым на неподтвержденные доходы в период его парламентской деятельности. Сам Зверев уже сидит, суд назначил ему 13 лет строгого

0: Парад пройдет в горсаду Волгограда в
1: Ой, вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Я больше не могу без «Алтекс».
6: Спокойно. У «Алтекса» скидка 60% на окна «Рихал» до 31 августа. 43-55-13.
7: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфоджаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз-34». 12+.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
10: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18:00.
0: Реклама.
2: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, обычный оптимизм изменяет вам. Сегодня вы склонны расстраиваться из-за мелочей, принимать близко к сердцу те неприятные происшествия, на которые в другие дни просто не обратили бы внимания. Тельцы, эмоционально сложный день. Вам как будто мало уже существующих проблем. С настойчивостью достойны лучшего применения, вы придумываете себе новые. Близнецы, вы не хотите сдерживать своих порывов, даже если признаете, что следование им – верный путь к проблемам в будущем. Раки, этот день может сложиться удачно, однако он потребует от вас проявления силы воли и самодисциплины. Львы, неблагоприятный день. Все идет очень плохо, и справиться с влиянием негативных тенденций можно одним единственным способом – начать немедленно менять свою жизнь. Девы, вы стараетесь сосредоточиться на делах, но получается это у вас из рук вон плохо. И это неудивительно, ведь окружающие то и дело отвлекают вас разговорами. Весы, неудачный день. Вы раздражительны и нетерпеливы, часто позволяете себе резкие высказывания и провоцируете конфликты. Скорпионы, никуда не спешите. События развиваются медленно, и лучше приспособиться к этому ритму, чем постоянно подгонять других, вызывая их раздражение. Стрельцы, вы деятельны и энергичны, усталость вам не страшна, в этот день можно успеть многое. Козероги, этот день складывается удачно, результаты ваших усилий превзойдут все ожидания, несмотря на то, что дел у вас будет много. Водолеи, будьте очень осторожны, трудности в этот день не исключены. Все дело в том, что вы склонны доверять людям, которые совершенно этого не заслуживают. И рыбы, благодаря неожиданным совпадениям, благоприятному стечению обстоятельств, перед вами откроются новые возможности. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: группы и ее композиция «Training Season» только что играл для нас и для нашего классного настроения. И, кстати, у меня есть очень классная киноновинка. Значит, сериал «Стерлинг Пуэнт», который, я думаю, мало кто вообще слышал о нем, почему-то мало кто видел. Главное открытие 2026 года. Шоу настолько сильно зашло зрителям, что его продлили почти сразу после релиза. Сериал рассказывает о 17-летней девушке, которая выросла со своим братом-близнецом и приемным отцом. Ее жизнь сильно меняется, когда она получает наследство от своего деда таинственный остров в Канаде. Ну и тут, как обычно, да, она находит там новых друзей, и начинаются какие-то секретные, да, какие-то семейные тайны, которые надо раскрыть, да, разные дела, там очень-очень много такого. Ну и сериал зашел и критикам, и зрителям. Все хвалят шоу за удачное сочетание драмы и детектива. Также, что очень уютная атмосфера летних каникул здесь, живые персонажи и хорошая, да, даже я бы сказала, отличная актерская игра. Вот все, первый сезон уже можно полностью посмотреть в бесплатных кинотеатрах, так что бегом и потом обязательно расскажите, как вам. Ну а впереди мы сейчас с вами будем танцевать по Jonas Blue, Temper City. Через пару минут Сабрина Карпентер будет баловать на своей композиции. Так что никуда не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
13: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
12: Тогда в Полипрофиль. 977-377.

0: Дмитрия на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: пусть как бы она весело не звучала, Джон Саммит и Shades of Blue, и мы с вами также немножечко на грустной волне, но с веселым настроением прощаемся. Все, подходим к концу этого часа, заканчивается понедельник, и мы с вами уходим немножечко отдохнуть перед следующим рабочим днем. Я вас оставляю в компании классной музыки, впереди тут столько всего интересного: Оффенбач и Джастин Джесс, Дипло и Адриан Нунес, и Ханна Болин через пару минут будет петь песню Teardrop, так что оставайтесь на волне 101.5 FM. С утра до вечера здесь всегда классные, да, подборки композиций. Ну и мы, ведущие, которые очень сильно вас любят и наслаждаются компанией вместе с вами. Все, я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
11: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Пострадавший от атак вооруженных сил Украины бизнес получит отсрочку по налогам. Как пишет РИА Новости, меры поддержки для группы компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Они включают годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Об этом говорится на сайте министерства. Льготы распространяются на компании и индивидуальных предпринимателей, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. В Волгограде начался суд по взысканию с уже осужденного экс-депутата Волгоградской гордумы Алексея Зверева более 228 миллионов рублей в пользу государства. Процесс проходит в Ворошиловском районном суде, сообщает «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда. По данным из открытых источников, истцами по этому гражданскому делу выступают прокуратура и Росимущество. С бывшего депутата взыскивают денежные средства и 13 объектов недвижимости, которые были приобретены Алексеем Зверевым на неподтвержденные доходы в период его парламентской деятельности. Сам Зверев уже сидит. Суд назначил ему 13 лет строгого режима и штраф в 1 800 000 рублей за мошенничество в сфере страхования, пишет агентство «Высота 102». В Волгограде продолжается подготовка к отопительному сезону. В первую очередь готовят социальные объекты. На сегодня промывку и опрессовку систем теплоснабжения уже завершили в 99% муниципальных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Помимо социальных объектов, подготовка идет и в жилом фонде. На сегодняшний день промывка и опрессовка выполнена почти в 3800 многоквартирных домах. Это более 70% от общего числа. Бал «Маскарад» пройдет в горсаду Волгограда в последнее воскресенье лета. На мероприятии ждут всех, кто любит танцевать вальс, полонез и кадриль. Бал открывается 30 августа в 17 часов. Для горожан также устроят уроки бального танца с клубом «Онегин». В программе также конкурсы на лучшую маску вечера, лучшую пару и лучшую шляпку. Вход для всех свободный. В школах по всей России вместо звонков 1 сентября будут звучать популярные мелодии. Минпросвещение продолжает проект «Мелодии вместо звонков». С начала учебы и до конца сентября прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды 24», современная песня «Первая».

0: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-60.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего года.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
4: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

Bye.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.